ya. Bilinç mühendisi. Неделим зранаю ж не бивоща, наплакал он, че сплакал я, плакались мы обе два, плакал он, че сплакал я.